0: правительства, которую представит парламенту для получения вотума доверия. Наблюдательный совет компании «Телерадио Молдова» объявил, что 4 кандидата соответствуют требованиям конкурса на должность генерального директора. В список вошли Дорин Скобиуала, Екатерина Кептенару, Серджио Сандулеску и Андрей Запша. Кандидаты пройдут второй этап конкурса – собеседование, которое состоится 17 июля в здании компании. Генеральный директор «Телерадио Молдова» назначается на 7-летний срок без права повторного назначения. Первый день приема заявлений в 10 классы на платформе «Ешкуала» было зарегистрировано более 3900 заявок. В Управлении образования, молодежи и спорта Кишинева отмечают высокий интерес к поступлению в муниципальные лицеи и призывают учащихся не откладывать подачу документов на последние дни. Первый этап приема продолжается. Власти будут регулярно сообщать о количестве зарегистрированных заявлений. 15 июля в Молдове вырастут цены на бензин и дизельное топливо. По данным НАРЭ, причиной стало повышение мировых цен на нефтепродукты на фоне напряженности на Ближнем Востоке и рисков для поставок. Максимальная цена бензина А95 составит 28 леев 38 банов за литр, что на 10 банов больше, а дизельного топлива 26 леев 67 банов, подорожав на 39 банов. В НАРЭ отметили, что Молдова полностью зависит от импорта топлива, поэтому цены напрямую связаны с ситуацией на международных рынках. Предприятие АПКанал Кишинев обратилось в НАРЭ с просьбой повысить тарифы на воду и канализацию из-за роста расходов. Компания предлагает установить цену на воду в размере 15 леев 55 банов за кубометр, а на канализацию 7 леев 68 банов. В свою очередь расчеты НАРЭ предусматривают более низкие тарифы – 13 леев 99 банов за воду и 7 леев 40 банов за канализацию. Сейчас жители Кишинева платят 12 леев 99 банов за воду и 5 леев 63 бана за канализацию. Окончательное решение НАРЭ примет после публичных консультаций. Дата заседания пока не объявлена. Предприятие АПКанал Кишинев сообщило о случаях незаконного сброса сточных вод и нелегальной откачки септиков. Нарушения были выявлены во время проверок. По фактам составлены протоколы о правонарушениях. В компании напомнили, что согласно действующим правилам, сточные воды и отходы из септиков должны ввозиться только на очистные сооружения АПКанал Кишинев. Предприятие призывает жителей и экономических агентов пользоваться только официальными услугами и предупреждает, что проверки совместно с компетентными органами будут продолжены. Около 5000 квартир в Молдове не могут быть введены в эксплуатацию из-за нарушений при строительстве. По данным Министерства инфраструктуры, проблемы выявлены в 27 жилых домах. Среди основных нарушений – незаконная недостройка этажей, отсутствие разрешений и несоответствие зданий утвержденным проектом. Власти представили специальный гид покупателя, который поможет гражданам проверить юридическое и техническое состояние жилья перед покупкой. В документе указаны необходимые документы и рекомендации для проверки застройщиков. Государственная налоговая служба Молдовы начислила независимым предпринимателям более 6 миллионов леев налогов за июнь и направила около 3,2 тысяч уведомлений об оплате. С начала года общая сумма начисленных налогов для этой категории превысила 14 миллионов 200 тысяч леев. По данным налоговой службы, в стране зарегистрированы 3284 независимых предпринимателя, которые в июне задекларировали доходы на сумму 41 миллион 100 тысяч леев. Оплатить единый налог за июнь необходимо до 27 июля. И о погоде в Молдове. В ближайшие сутки синоптики предупреждают о атмосферной нестабильности. В среду 15 июля преимущественно на севере страны пройдут дожди. Ветер будет дуть северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от 14 до 19 градусов. Днем воздух прогреется максимум до 31 градуса. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Radio Moldova, împreună pe aceleași lungimi de

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 10.
1: Stimați profesori, dragi elevi, bună dimineața! Încă o zi cu emoții pentru candidații înscriși la sesiunea suplimentară a examenului național de bacalaureat. În următoarele clipe deschidem plicurile cu subiectele pentru proba la limba străină.
2: Alături de noi este Diana Cojocaru, reprezentantă a Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, care va prezenta în direct procedura de deschidere a plicurilor cu subiectele pentru examen.
3: Stimați candidați, astăzi, 15 iulie 2026, aveți o nouă oportunitate de a susține examenul la limba străină. Credem că veți reuși să gestionați emoțiile și să vă concentrați asupra ceea ce cunoașteți, cu încredere în experiențele acumulate pe parcursul anilor de studiu. Vă încurajăm să citiți cu atenție fiecare item și să dați dovadă de originalitate, creativitate și succes în rezolvarea sarcinilor propuse. Vă dorim multă inspirație în formularea răspunsurilor creative. În atenția președinților centrelor de bacalaureat, vă rugăm să verificați atent informația de pe plicurile securizate. Să vă convingeți că ele sunt pentru proba la limba străină, organizată astăzi, 15 iulie 2026, apoi să deschideți plicurile pe latura cu numărul 3. Repet, toate plicurile cu materialele pentru proba de astăzi, 15 iulie 2026, vor fi deschise pe latura cu numărul 3. Succes!
1: Ați urmărit în direct la Radio Moldova deschiderea plicurilor cu subiectele pentru proba la limba străină în cadrul sesiunii suplimentare a examenului național de bacalaureat.
2: Le dorim tuturor candidaților inspirație și încredere în propriile cunoștințe. Mult succes!
0: Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
4: Новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Президент Майя Санду сегодня приехала в Киев по приглашению украинского коллеги Владимира Зеленского. На сегодняшнем заседании правительство должно утвердить количество бюджетных мест в вузах страны на следующий учебный год. США нанесли новые удары по Ирану и возобновили морскую блокаду Ормузского пролива. Подробности в выпуске. Президент Майя Санду приехала сегодня в Киев по приглашению украинского коллеги Владимира Зеленского. Глава государства примет участие в мероприятиях, посвященных Дню государственности Украины и саммиту «Украина-Юго-Восточная Европа». На саммите будут обсуждаться вопросы региональной безопасности, поддержки Украины и европейского пути стран-кандидатов из Юго-Восточной Европы. По сообщению администрации президента, в рамках визита Майя Санду проведет двусторонние встречи с Зеленским, а также другими лидерами. Саммит также важен с точки зрения поддержки европейского пути Украины и Республики Молдова и будет посвящен таким темам, как региональная взаимосвязь, энергетическая безопасность и устойчивость. Почти 5400 молодых людей смогут учиться в университетах бесплатно. На сегодняшнем заседании правительство должно рассмотреть количество бюджетных мест на следующий учебный год. Большая часть из них будет доступна кандидатам, выбравшим профессии, связанные с педагогическими науками, информационно коммуникационными технологиями, инженерией или юриспруденцией. Выпускники средних школ, желающие работать в медицине, смогут побороться за 500 мест, финансируемых из государственного бюджета. 165 будущих сотрудников структур Министерства внутренних дел также смогут учиться бесплатно. Кроме того, проект устанавливает особые условия приема на факультеты педагогического профиля. Кандидаты должны будут получить средний балл не ниже 7, независимо от формы обучения или источника финансирования. Для тех, кто хочет продолжить обучение в магистратуре, государство предоставляет более 2700 мест бесплатно. За первые 6 месяцев года 470 сотрудников Министерства внутренних дел сообщили о том, что им предлагали взятки. Количество заявлений на 60% увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в сравнении с 2021 годом рост составил почти в 15 раз. Если анализировать заявления, поданные в начале года, то большинство случаев поступило от сотрудников Национальной инспекции общественной безопасности. 284 случая. Еще 156 заявлений поступило от сотрудников подразделений Генеральной инспекции полиции. С начала года 28 пограничников сообщили о том, что им предлагали взятки. Три университета получат финансирование на общую сумму почти 10 миллионов евро на модернизацию своей научно-исследовательской инфраструктуры. Они были признаны победителями национального конкурса «Высшее образование в Молдове». В общей сложности в список победителей вошли 11 проектов. 5 из них будет реализовано Государственным университетом Молдовы, получившим бюджет финансирования в размере 4,5 миллионов евро. Второе место занял Технический университет Молдовы, выигравший 4 проекта и получивший 3,6 миллиона евро. Государственный университет медицины и фармацевтики реализует 2 проекта на общую сумму более 1 миллиона евро. Проекты охватывают 4 стратегических направления: энергетика, сельское хозяйство, информационные технологии и биомедицина. Общая сумма дохода, зафиксированная фрилансерами в июне, превысила 41 миллион леев, а рассчитанный единый налог составил более 6 миллионов леев, что на 14% больше, чем в мае. По данным Государственной налоговой службы, фрилансам было выслано более 3180 уведомлений об оплате, доступных как по электронной почте, так и в личном кабинете налогоплательщика и на платформе ЕВО. По состоянию на 10 июля в стране было зарегистрировано 3284 независимых предпринимателя, и с начала года они уплатили более 14 миллионов леев в виде единого налога. Налоговая служба напоминает, что крайний срок уплаты налога за июнь 27 июля. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев. По прибытии она сообщила, что объявит новые шаги по углублению интеграции европейской и украинской оборонной промышленности. Только что прибыла в Киев с 11-м визитом в Украину в военное время. Это особенный момент. Украина создала сильную военную динамику, перевес сил меняется. Объявлю новые инициативы по интеграции наших оборонных отраслей промышленности, чтобы мы могли производить больше и быстрее. Мы также обсудим вступление ЕС и подготовку к этой зиме, написала в соцсети X фон дер Ляйен. Накануне она вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским участвовала в торжествах по случаю французского национального праздника в Париже. За день до этого там же прошла встреча коалиции желающих по Украине. В июне Евросоюз начал выплату кредита в размере 90 миллиардов евро Киеву. Послы ЕС утром собрались в Брюсселе, чтобы попытаться утвердить новый 21-й пакет санкций против России. Комитет постоянных представителей ЕС Карепер во вторник 14 июля не смог принять 21-й пакет санкций Евросоюза против России и продолжит дискуссии сегодня. В Одессе погибли 3 человека в результате атаки Российской Федерации, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак. По состоянию на данный момент известно о 3 погибших, написал он утром в Телеграме. По его данным, еще 3 человека госпитализированы в состоянии средней тяжести, пишет BBC. Минобороны России утром заявила, что ночью ракетный удар был нанесен по портам Одессы и Черноморска. Они утверждают, что порты используются в интересах доставки грузов для ВСУ. США возобновили морскую блокаду Ормузского пролива. Центральное командование ВС США начало наносить очередную серию ударов по Ирану. Речь идет об атаках 4-ю ночь подряд. На Ближнем Востоке действует более 20 кораблей ВМС США и сотни военных самолетов. Американские войска сохраняют бдительность, ударную мощь и боеготовность, подчеркнули в Центральном командовании. Между тем, иранское агентство Мехр сообщило, что звуки взрывов, по всей видимости, связаны с перестрелками и столкновениями в водах Персидского и Оманского заливов и Ормузского пролива. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что пакет санкций, готовящийся против России, может быть распространен и на Иран, а также на группировку Хезболла. Глава Белого дома также сказал, что закон будет принят после завершения последних технических деталей. Трамп уточнил, что проект имеет высокие шансы быть принятым после завершения работы над законодательными деталями. Документ, разрабатываемый в течение нескольких месяцев сенаторами, республиканцами и демократами, предусматривает введение санкций против государств, которые продолжают поддерживать торговые отношения с Россией. И о погоде. Сегодня пасмурно, местами проливные дожди с грозами, ветер северо-западный, умеренный, температура воздуха днем по стране составит плюс 26, плюс 31 градус, столица плюс 29. Ночью температура воздуха по стране составит плюс 15, плюс 20 градусов, столица ночью плюс 18. Вы слушали новости на радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.

0: investițiile minime pot aduce rezultate mari. În fiecare zi de miercuri, de la ora 19:05, la Radio Moldova, cunoaștem drumul unui antreprenor de succes. În emisiunea Afaceri de la Zero. Radio Moldova, promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 14.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Президент Майя Санду находится с официальным визитом в Киеве по приглашению украинского коллеги Владимира Зеленского. Спасатели ликвидируют последствия вчерашнего урагана и ливня. Цены на бензин и дизтопливо в Молдове неуклонно растут. США возобновили морскую блокаду Ормузского пролива. Подробности в выпуске. Президент Майя Санду находится с официальным визитом в Киеве по приглашению украинского коллеги Владимира Зеленского. Глава государства примет участие в мероприятиях, посвященных Дню государственности Украины и саммиту Украины и Юго-Восточная Европа. На саммите будут обсуждаться вопросы региональной безопасности, поддержки Украины и европейского пути стран-кандидатов из Юго-Восточной Европы. По сообщению администрации президента, в рамках визита Майя Санду проведет двусторонние встречи с Зеленским, а также другими лидерами. Саммит также важен с точки зрения поддержки европейского пути Украины и Республики Молдова и будет посвящен таким темам, как региональная взаимосвязь, энергетическая безопасность и устойчивость. Спасатели ликвидируют последствия вчерашнего урагана и ливня. Дожди и шквалистый ветер накануне размыли дороги, затопили хозяйства, валили деревья. Спасатели и пожарные Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям были привлечены к работам по уборке поваленных деревьев и расчистке дорог. Вызовы спасателей были зарегистрированы в городе Шолдонешт, в населенных пунктах районов Криулень, Резина, Калараш и Аргеев, а также в муниципии Кишинев. В столице на бульваре Дичибал пожарные убрали дерево, упавшее на проезжую часть. На улице Дойна спасатели срезали сломанную ветку, которая упала на линии электропередач и представляла опасность для прохожих. Еще одна операция прошла в Аргееве, где дерево упало на газопровод. В селе Вологан Аргеевского района дерево рухнуло на легковой автомобиль. Пожарные высвободили транспортное средства. В результате инцидента никто не пострадал. По данным ГИЧС, за последние 24 часа спасатели и пожарные приняли участие в ликвидации 58 чрезвычайных ситуаций. Цены на бензин и дизтопливо в Молдове неуклонно растут. Национальное агентство по регулированию в энергетике опубликовало новые тарифы на нефтепродукты, которые начнут действовать с завтрашнего дня. Таким образом, максимальная стоимость бензина составит 28 леев 53 бана за литр, увеличившись на 15 банов. Дизтопливо подорожает на 44 бана и будет продаваться по 27 леев 11 банов. Сотрудники таможенной службы и прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Печикокс провели 8 обысков в муниципии Кишинев в рамках уголовного дела о нарушениях, выявленных при таможенном декларировании, импортированной из Турции в Республику Молдова партии арахиса. Согласно собранным на данный момент материалам, один из хозяйствующих субъектов, резидентов, подал таможенную декларацию на ввоз товара. В ходе контроля сотрудники таможни обнаружили 2 коммерческих счета фактуры с одинаковым номером, но с разной стоимостью заявленного товара. По результатам проверки таможенная декларация была скорректирована. В настоящее время продолжаются процессуальные действия по установлению реальной стоимости товара. Почти 5400 молодых людей смогут учиться в университетах бесплатно. На сегодняшнем заседании в 15:00 правительство должно рассмотреть количество бюджетных мест на следующий учебный год. Большая часть из них будет доступна кандидатам, выбравшим профессии, связанные с педагогическими науками, информационно-коммуникационными технологиями, инженерией и юриспруденцией. Выпускники средних школ, желающие работать в медицине, смогут побороться за 500 мест, финансируемых из государственного бюджета. 165 будущих сотрудников структур Министерства внутренних дел также смогут учиться бесплатно. Кроме того, проект устанавливает особые условия приема на факультеты педагогического профиля, кандидаты должны будут получить средний балл не ниже 7, независимо от формы обучения или источника финансирования. Для тех, кто хочет продолжить обучение в магистратуре, государство предоставляет более 2700 мест бесплатно. В настоящее время более 84% граждан Молдовы имеют обязательный полис медицинского страхования. Наличие страховки гарантирует бесплатный доступ к широкому спектру услуг, от дорогостоящих консультаций и анализов до оплачиваемого лечения, в то время как незастрахованные лица имеют доступ только к минимальному пакету услуг и обязаны полностью покрывать стоимость сложных вмешательств. Из общего числа застрахованных лиц значительную часть составляют работающие граждане, остальные лица, купившие собственные полисы или застрахованные государством. К последней категории относятся дети, пенсионеры, беременные женщины, студенты и другие уязвимые группы населения. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев. По прибытии она сообщила, что объявит новые шаги по углублению интеграции европейской и украинской оборонной промышленности. Прибыла в Киев с 11-м визитом в Украину в военное время. Это особенный момент. Украина создала сильную военную динамику. Перевес сил меняется. Объявлю новые инициативы по интеграции наших оборонных отраслей промышленности, чтобы мы могли производить больше и быстрее. Мы также обсудим вступление в ЕС и подготовку к этой зиме. Написала она в соцсети X. Накануне фон дер Ляйен вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским участвовала в торжествах по случаю французского национального праздника в Париже. Послы ЕС утром собрались в Брюсселе, чтобы попытаться утвердить новый 21-й пакет санкций против Российской Федерации. Комитет постоянных представителей ЕС КОРЕПЕР во вторник 14 июля не смог принять 21-й пакет санкций Евросоюза против России и продолжил дискуссии сегодня. Об этом в Брюсселе стало известно и Integration.com.ua из собственных источников ЕС. Также стало известно, что 14 июля ирландское председательство пыталось договориться с государствами, которые имеют предостережение относительно некоторых положений санкционного пакета. Страны ЕС договорились продлить статус временной защиты для беженцев из Украины до марта 2028 года. Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС, опубликованном сегодня. В нем указывается, что впредь временная защита будет предоставляться только тем украинцам, кто выполняет свои воинские обязанности перед Родиной и легально выехал из страны. Таким образом, теперь для получения защиты перемещенным лицам из Украины нужно будет подтвердить соблюдение воинской обязанности. Например, предъявив паспорт с отметкой украинских властей о законном выезде из страны или документ, подтверждающий освобождение от воинской обязанности или ее выполнение. Это ограничение, однако, будет распространяться только на новых заявителей и не коснется тех, кто уже пользуется временной защитой в странах ЕС. США возобновили морскую блокаду Ормузского пролива. Центральное командование ВС США начало наносить очередную серию ударов по Ирану. Речь идет об атаках четвертую ночь подряд. На Ближнем Востоке действуют более 20 кораблей ВМС США и сотни военных самолетов. Американские войска сохраняют бдительность, ударную мощь и боеготовность, подчеркнули в Центральном командовании. Между тем, иранское агентство Мехер сообщило, что звуки взрывов, по всей видимости, связаны с перестрелками и столкновениями в водах Персидского и Оманского заливов и Ормузского пролива. Немецкий оборонный концерн «Рейнметалл» поставил Украине первые артиллерийские боеприпасы, изготовленные на новом заводе в Унтерплюсе. Снаряды RH-1412 – новейшая разработка в ассортименте артиллерийской продукции «Рейнметалл». Они могут выстреливаться из различных 155-миллиметровых артиллерийских систем и отличаются большей дальностью стрельбы и высокой эффективностью. Силы беспилотных систем Украины развернули системную кампанию ударов по российским судам в Черном море. За ночь на 15 июля дронами атакованы 20 судов, включая 17 нефтяных танкеров и 2 газовоза, сообщил командир СБС Роберт Мадяр Бровди. По его словам, атаки начались после того, как за последние 9 суток украинские дроны поразили 116 танкеров и других плавсредств в Азовском море. Атаки проводятся в рамках спецоперации «Молочка», которая должна отрезать аннексированный Крым от снабжения с территории России. Бровди расшифровал название операции как «Москва ляжет через Крым». «Москва падет через Крым». Куба в третий раз за 9 дней переживает тотальный блэкаут. Национальная энергосистема Кубы в третий раз за 9 дней вышла из строя, оставив без электричества 10 миллионов человек, передает Рейтер. Отключение происходит на фоне более чем трехмесячного перерыва в поставках нефти на остров. Предыдущие блэкауты произошли 6 июля и несколько дней спустя. Кубинская энергосистема работает на солнечной энергии, природном газе и тепловых электростанциях в условиях жесткой экономической блокады со стороны США. Аномальная жара обернулась тяжелыми последствиями для Европы. Как минимум 14 человек стали жертвами экстремально жаркой погоды в Европе во второй половине июня, сообщила политика и о погоде. Завтра ясная погода, местами проливные дожди с грозами, ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха днем по стране составит плюс 27, плюс 32 градуса, в столице плюс 30. Ночью температура воздуха по стране составит плюс 15, плюс 20, в столице ночью плюс 18. Вы слушали новости на Радио Молдова, с вами была Ирина Наитина.
0: Публичитате ла Радио Молдова.

0: Acest program a conținut plasare de produs.
1: Radio Moldova Promo. Avantaje și temeri, valori și prejudecăți, negocieri și realizări. Ce reprezintă Uniunea Europeană astăzi? Cum va influența integrarea Republicii Moldova în UE asupra fiecărui cetățean? Avem acces la răspunsuri în fiecare zi de miercuri, începând cu ora 17 și 10 minute, la emisiunea Noi și Europa, Calea spre Aderare, la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 17.
2: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Вице-премьер-министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой принял участие в заседании Комитета Европарламента по безопасности и обороне. Министерство образования Молдовы подготовило экстренный механизм перераспределения бюджетных средств, чтобы избежать задержек зарплат учителям. Полиция Молдовы сообщила о трех новых случаях мошенничества, общий ущерб от которых превысил 1 миллион леев. Детали в выпуске. Вице-премьер, министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой принял участие в заседании Комитета Европарламента по безопасности и обороне. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и влияние войны России против Украины на Республику Молдова. Попшой отметил открытие шестого кластера переговоров о вступлении в ЕС, внешние отношения, подчеркнув прогресс страны в сфере внешней политики, безопасности и обороны. Глава Комитета Европарламента Мария Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Молдова является одним из ближайших партнеров Евросоюза в восточном соседстве и подтвердила поддержку укрепления партнерства ЕС и Молдовы в сфере безопасности и обороны, а также европейского пути страны. Министерство образования Молдовы подготовило экстренные механизмы перераспределения бюджетных средств, чтобы избежать задержек зарплат учителям. Мера стала необходимой после того, как ряд местных администраций сообщил о нехватке денег на оплату труда педагогов и коммунальные расходы. Причиной называют сокращение числа учащихся, из-за которого уменьшилось финансирование некоторых школ. Документ позволит направлять неиспользованные средства из одних учебных заведений в другие, без дополнительных расходов из государственного бюджета. Более 84% жителей Молдовы имеют полис обязательного медицинского страхования. Он дает право на бесплатные медицинские услуги, от консультаций врачей до дорогостоящих обследований и компенсируемых лекарств. Около 16% граждан остаются незастрахованными, однако им доступна неотложная помощь и лечение социально значимых заболеваний. В КНАМ отмечают рост числа людей, которые самостоятельно приобретают полис. Гражданам напоминают, после 31 марта стоимость страхового взноса составляет 12 636 леев. В Молдове выявили серьезные нарушения на рынке недвижимости. По словам исполняющего обязанности министра инфраструктуры Владимира Боля, основные проблемы – отсутствие разрешений на строительство, незаконная надстройка этажей и выдача разрешений с нарушениями. Для борьбы с такими случаями власти усилили полномочия Национального инспектората технического надзора и представили гид покупателя, который поможет гражданам проверить документы перед покупкой жилья. Сейчас в стране 27 жилых домов не могут быть введены в эксплуатацию из-за нарушений, что затронуло около 5000 квартир. Реставрация Триумфальной арки в центре Кишинева пока не началась из-за нерешенных юридических вопросов. Министерство культуры и примария столицы выясняют правовой статус памятника и вопросы оформления документов. В ведомстве заявили, что необходимо зарегистрировать объект, определить владельца и орган управления, после чего можно будет подготовить проект и начать работы. На восстановление арки, построенной в 1841 году, предусмотрено 5 миллионов леев. Ранее власти планировали завершить реставрацию до конца этого года. Памятник является одним из главных архитектурных символов столицы. Полиция Молдовы сообщила о трех новых случаях мошенничества, общий ущерб от которых превысил 1 миллион леев. Злоумышленники представлялись сотрудниками службы информации и безопасности Национального банка и компании «Оранж», убеждая людей передавать деньги под разными предлогами. В одном из случаев жертва передала через курьера 360 тысяч леев, часть из которых была взята в кредит. Благодаря бдительности граждан правоохранителям удалось предотвратить 89 попыток мошенничества. Полиция призывает не передавать деньги незнакомцам и проверять подобные обращения через официальные источники. В Молдове с 1 августа могут подорожать бензин и дизельное топливо. Нары предлагают увеличить коммерческую наценку на 48 банов за литр. Дополнительные средства планируют направить на создание государственных резервов нефтепродуктов, которые будут использоваться в случае перебоев с поставками. Проект рассмотрят на заседании Нары 21 июля. Если его одобрят, новые тарифы вступят в силу с 1 августа. Согласно закону, к 2034 году Молдова должна сформировать стратегические запасы топлива, достаточные как минимум на 61 день внутреннего потребления. В центре столицы на несколько дней ограничат движение транспорта из-за проведения фестиваля. С четверга будет перекрыт участок улицы Колумна между улицами Бенулеско-Будони и Пушкина. Ограничения будут действовать до утра понедельника. С пятницы также введут ограничения на улице Александру Челбун с 16.00 до 23.00. Кроме того, часть бульвара Григория Виеру будет доступна только для общественного транспорта. Полиция призывает водителей заранее выбирать альтернативные маршруты и соблюдать указания сотрудников. Президент Республики Молдова Майя Санду приняла участие в мероприятиях в Киеве по случаю Дня государственности Украины. Она выразила поддержку украинскому народу и отметила стойкость страны перед лицом российской агрессии. В рамках визита глава государства также участвовала в саммите «Украина-Юго-Восточная Европа», посвященном укреплению регионального сотрудничества и поддержке Киева. В мероприятиях приняли участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Румынии Никуш Ордан и другие европейские лидеры. Визит состоялся вскоре после присоединения Молдовы к коалиции желающих, группе из более чем 30 стран, поддерживающих усилия по достижению устойчивого мира в Украине. Урсула фон дер Ляйен подтвердила поддержку Украины во время визита в Киев. Выступая на церемонии по случаю Дня украинской государственности, глава Еврокомиссии заявила, что война, развязанная Россией, является экзистенциальной борьбой не только для Украины, но и для всей Европы. Во время визита Евросоюз и Украина также подписали соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотников. Документ предусматривает совместную разработку проектов и расширение производства дронов с использованием украинского опыта и промышленного потенциала ЕС. Это первое подобное соглашение между Украиной и всем Европейским Союзом. Украина получила разрешение использовать часть оборонного кредита Европейского Союза для закупки китайских компонентов для беспилотников. Речь идет о первом транше в размере около 5,9 миллиардов евро и более крупной программы поддержки, в рамках которой 60 миллиардов евро предусмотрены на оборонные закупки. Решение показывает зависимость европейской оборонной промышленности от поставок из Китая, несмотря на усилия ЕС по развитию собственного производства. Украина за время войны создала одну из наиболее развитых индустрий беспилотников в Европе. По данным украинских властей, дроны сегодня обеспечивают около 80% потерь российской техники и личного состава на поле боя. Германия не будет участвовать в первых военных учениях многонациональных сил поддержки Украины, которые пройдут в Польше. В Берлине уточнили, что речь идет о командно-штабной тренировке небольшого масштаба, которая состоится без участия немецких военных. Проведение учений согласовали около 35 стран-партнеров Украины на встрече в Париже. Цель – подготовка возможных гарантий безопасности для Украины и региона в случае прекращения огня. При этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решение о возможном вкладе Берлина в многонациональные силы еще не принято и будет зависеть от правительства и Бундестага. Около 60 человек получили травмы во время традиционного праздника Сан-Фермин в испанской Памплоне. В последнем восьмом забеге быков пострадали еще 10 участников. Среди раненых 18-летний мужчина с глубокой травмой бедра и 46-летний участник с повреждением грудной клетки. Всего за время нынешней фиесты медицинская помощь потребовалась 57 людям. Забег проходит ежегодно по узким улицам Памплоны. Участники пытаются опередить быков на дистанции почти 850 метров. Исторический лес недалеко от Парижа уже несколько дней охвачен огнем. Пожар в лесу Фонтебло приблизился к знаменитому одноименному замку, и более 800 пожарных борются с распространением пламени. Почти 2000 гектаров растительности уже уничтожены. Более 1000 местных жителей были эвакуированы. Европа переживает третью волну жары этим летом. Высокие температуры и сухая растительность способствуют масштабным пожарам во Франции, Испании и других регионах. В Испании пожары в регионе Альмирии уничтожили около 7 тысяч гектаров и привели к гибели людей. Тропическая воздушная масса, вызвавшая сильную жару на юге и западе Европы, движется в сторону востока континента, где возможны экстремальные температуры и местами грозы. И о погоде в Молдове. В четверг, 16 июля, будет ясная погода, ветер будет дуть северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью составит от 15 до 20 градусов. Днем воздух прогреется максимум до 32 градусов. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
3: Публичитате la Radio Moldova.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.